0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Не буду вас сильно отрывать, друзья. Скажу одну важную вещь и разойдемся по своим делам. Сегодня у вас много-много дел, поэтому отрывать вас не стану. День сегодня замечательный. Это все, что я хотел сказать. Называется пятница. Давайте я воспользуюсь возможностью и вас друг другу представлю. Вы давно знакомы. Дело в том, что последний раз мы встречались неделю назад, а она, эта неделя, была такая насыщенная, знаешь. И в определенный момент мы чувствовали себя каскадерами, абсолютно смертеустойчивыми. В определенные моменты мы были настоящими голливудскими звездами и громко, красиво выступали. Мы были с вами сказочниками, мы были доверчивыми гангстерами, а некоторые девчонки выступили даже как мужская мечта. Какие вы все-таки крутые, друзья, всех с пятницей. Здорово, что мы с вами на одной волне. Если вы случайно вертели, крутили ручку приемника, то имейте в виду, до 10 утра с вами будут Наталья Горбачева и Сэмюэл Л. Джексон.

0: Интерактивное Morning Show на ТОП-радио.
1: А надо поделиться настроением. На этой неделе приобрел несколько очень хороших вещей, в том числе качественную бытовую технику, но, знаете, по скидочке. Причем это даже похоже на некое, знаете, такое потребительское сафари. Очень часто приобретаешь товар просто потому, что у него хорошая, приятная цена. У вас есть такое? Покупаете ли вы вещи просто потому, что с хорошей скидкой? Мне кажется, это уже аргумент для того, чтобы раскошелиться. И вот, значит, набрал я полную корзинку разного скидочного барахла. Что с ним делать, не знаю, но дело в том, что на кассе стоял человек, который слово за слово задает мне вопрос. А вы, говорит, что, озвучиваете что-то? Я говорю, да, вот за что заплатят, то и озвучиваю, да. Он такой, что это значит? Я говорю, ну вот у меня в СМИ работа. И, знаете, хотел похвастаться хотел, ну, мало ли, приятно со слушателем встретить. Но потом посмотрел свою корзиночку, посмотрел, сколько я всякого скидочного барахла набрал. Стало немного совестно, знаете. Это, мало ли, что человек подумает. Но все равно мир состоит из контактов. Приятно встречаться.

общаться с людьми, особенно с людьми, у которых такой прекрасный музыкальный слух. Прям взял и сразу же такой прям вопрос задает, такой, что озвучиваете что-то? Такой, да. А кроме голоса у меня красивого больше ничего нету, друзья. Это уже проверенный факт.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Я задумался, ты же ездишь в путешествия.
2: Слушай, да, я поэтому сейчас как раз-таки такую ремарочку от себя лично. Отправляйтесь даже к братьям нашим любимым эстонцам-литовцам. Не забывайте про техпаспорт, про права или... Права. Потом про ID или про паспорт.
1: И про обязанности не забывайте свои.
2: Это ерунда. Оказывается, документы все-таки нужны. Уже совсем мы расслабились, знаешь, как будто.
1: Так в магазин идешь, документы нужны. Как ты докажешь, что тебе есть 18?
2: У меня таких проблем нету.
1: Есть.
2: У меня вот это ты вот останавливает касса, потом...

0: Мне очень нравится то, как звучат песни Василия Вакуленко, где он играет на поле советской эстрады.
1: Что-то старенькое берет и переделывает что-то новенькое? Ну, это же, возможно, просто старческий кризис.
0: Нет-нет.
1: Уже ничего новенького.
0: То есть, вполне возможно, да? Но я просто хотел сказать, что...
1: На ностальгии.
0: Его песни, они напоминают белорусскую эстраду советских времен, а-ля группа «Сябры» или что-нибудь такое.
1: Песнеры.
0: И я подумал, что белорусская музыка — это невероятно круто.
1: Потому что там много блондинов.
0: Во-первых, Макс Корж — белорус. Группа «Айова» — белорусы.
1: Да, Макс Корж вообще
0: крутой. Ляпис Трубецкой. Белорусы.
1: Да, но мне, кстати, кажется, что нет. Мне кажется, что Ляпис Трубецкой — это Украина.
0: Нет, это минское достояние.
1: Да, ты что? Да, ты серьезно? Да, ты точно проверял перед тем, как вот эту информацию сказать?
0: Я большой специалист по Ляпису Трубецкому.
1: Тебе нравится, да?
0: Я люблю...
1: А ты его каким любишь? Вот накачанным или нет?
0: Я его люблю любым. Когда он преобразился, я в качалку записался. А когда он...
1: Но я вижу по тебе, что ты потом отписался.
0: Абсолютно, да, потому что он тоже поплыл.
1: Понятно. Ну, а вот есть такое, да, немножечко все под... Да, слушай, белорусская.
0: Ну, конечно.
1: Белорус Ляпис.
0: Но самая большая вот гордость белорусской музыки — это Андрей Катиков. Я обожаю Андрея Катикова. Это чувак, который... Ну, пишет очень интересную, но фанкованную такую музыку с добрейшим посылом. А еще он сын клавишника группы «Песнеры».
1: Подожди, тогда вот он, получается, имеет отношение как раз-таки к альбому Моргенштерна.
0: Абсолютно.
1: Ты про него
0: верно.
1: Начал мне рассказывать?
0: Последнюю любовь для Моргенштерна написал сын «Песнеров», чтобы вы понимали, чтобы интереснее жилось. Да-да-да. Короче, вся белорусская музыка... Может быть, это генерализация частного случая,
1: ты сейчас,
0: да?
1: Ты, конечно,
0: что...
1: очень сильно обобщаешь, да. Но несет некоторый позитив.
0: Абсолютно верно, да.
1: Хорошо. Да. А мне «Последняя любовь» очень нравится Моргенштерна. Нам нужно будет ее обязательно послушать. Но мы когда-нибудь
0: сегодня
1: ее послушаем.
0: Сегодня это актуально, кстати.
1: Обсудим, да, потому что сегодня будут разыграны последние два билета на Real Life Fest, который уже состоится в эту субботу. Если ты боишься, что упустишь возможность получить те самые два билета, то заходи сейчас на ticketshop.lv и приобретай их.
2: Утреннее шоу.
3: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.

0: Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half Price!
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: возможно, вы узнали. Возможно, вы узнали человека, который в этой песне выступает как композитор.
1: Которому завидуют все диджеи.
0: Это Иманбек, да, совершенно верно. Но вообще-то изначально его судьба была очень незавидной. Он работал на 9-to-5 работе, просто очень сильно мечтал несбыточно о том, чтобы стать успешным композитором.
1: Ну, по вечерам... все пытались, да, все старались.
0: А по вечерам, вместо того, чтобы, как все тревожные композиторы...
1: Выполнять заказы.
0: Вместо того, чтобы...
1: Как... Рекламные, для того, чтобы реально зарабатывать.
0: Да подожди ты, я просто хотел сказать, что многие нереализованные таланты что делают? Идут в гаштет. В гаштет. Мой талант не реализован, я хочу кутить. Хоть какая-то радость в жизни.
1: Да.
0: Вместо этого Иманбек продолжал заниматься музыкой дома. На очень скромных ресурсах.
1: И ты думаешь, чтобы он был в этот момент был трезвый?
0: И однажды, это, об этом история умалчивает. Это уже его личное. Но дело в том, что однажды он создал ремикс на популярную тогда песню «Roses». И это была история, когда ремикс превратился в визитную карточку артиста, хотя артист вообще песню планировал по-другому. Мы, кстати, довольно много таких песен знаем.
1: Он из Казахстана?
0: Он казах.
1: Да. То есть это было именно для этих широт, этой местности. Насколько хорошо складывалась его судьба сейчас, после того, как он получил, что он получил Грэмми, либо что он получил?
0: Наташ, дело в том, что...

0: когда ты получаешь Грэмми, да, твоя судьба складывается отлично.
1: А, да? Уже?
0: Если только ты не группа Мили Ванили, потому что кейс про группу Мили Ванили, знаешь?
1: Да, я что-то помню. В 90-е годы. Ребята споткнулись немножечко по жизни.
0: Очень красивые. Два мулата пели песню «Girl, you know it's true», «I love you».
1: Да.
0: Им дали Грэмми, а потом выяснилось, что они просто рот открывали. Пели, на самом деле, другие. Группа Мили Ванили — это просто талантливые, красивые танцоры, которые к вокальному мастерству не имеют никакого... У них отобрали Грэмми, да.
1: Да, у них отобрали Грэмми!
0: Это не точно. Но это было позорное Грэмми. Их Грэмми превратилось в то, о чем мы разговариваем через 35 лет. Это лучше бы отобрали. Вот так.
1: Ну ладно, я надеюсь, что когда-нибудь и Моргенштерн получит Грэмми. Давай уже послушаем ту самую прекрасную композицию, про которую мы говорили, которая и текст... И всю, в общем, песню сделал?
0: Продюсировал им альбом.
1: А, вот именно, этот, вообще весь альбом?
0: Этот гитарный саунд для него придумал парень, сын песнеров, да. Да. Андрей Катиков. Вот.
1: А, возможно, он к папе приходил, говорит, слушай, ну, послушай, что скажешь.
0: Когда ты потомственный музыкант, у тебя с отцом особый коннект, абсолютно. Да, да, слушаем.
1: Гитара соединяет жизни и с...

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде сегодня, 7 августа. Ожидать переменная облачность. Умеренная прохлада, друзья, по истечении жаркого периода. Сегодня в Риге днем воздух прогреется примерно до 22 градусов. Ночью, тем временем, имейте в виду, опустится столбик термометра до плюс 14. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, умеренный.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок. Очевидная прочность.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
5: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
10: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus. Piedalies izaicinājumā.

0: Jautājumos un laimē balvas 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: 7:50. Это цифры на циферблате. Хочешь похвастаюсь?
1: Ну, давай.
0: Про циферблаты. Дело в том, что у часов разные циферблаты. Обращал внимание? Круглый, цифровой и...
1: Я замечала. Есть циферки.
0: Это не просто дизайн.
1: Есть римские.
0: Каждому человеку подходит свой вайб.
1: Да.
0: Есть люди, которым лучше ку-ку.
1: Да.
0: С римскими цифрами, да. Круговым оборотом.
1: Да.
0: Есть люди, которым больше нравится электрон. Я влюбился.
1: Я не люблю электрон.
0: Я влюбился. Я нашел будильник с цифрами крупными такими.
1: Да. Все зрение плохое. Но...
0: Винтажными. Нет, у меня нормально. У меня было -7. Я чинил. Да. Мне доктор
1: теперь
0: прямо
1: хорошо, да?
0: Киркой. Но это уже другая история.
1: Ага.
0: Я тут совершил покупку недели. Вы знаете,
1: Что ты приобрел?
0: Будильник.
1: Ты приобрел будильник?
0: Красивый такой. Подожди, прямоугольной формы.
1: Никита, ты можешь 7 августа?
0: Сегодня?
1: Да. Вот так вот ты приобрел будильник. Вот дожить до 31 августа. У тебя получится?
0: Да, да, определенно.
1: Твой семейный бюджет может это позволить.
0: Да, несмотря на то, что я казакую, вы знаете, я купил себе будильник, я купил себе массажный пистолет.
1: Массажный пистолет, две
0: руки
1: покупки.
0: Руки вверх.
1: Ай-яй-яй. Замассируй
0: да,
1: тебя.
0: Да,
1: вот так
0: да.
1: Ты будешь... Боже. Короче, скоро мы на каком-нибудь новостном портале увидим о том, что известный радиоведущий задержан.
0: За попытку массажного ограбления.
1: Ага.
0: Да,
1: где-нибудь
0: да, да.
1: В Юрмале, на пляже? Где ты будешь? Где? Куда людям не ездить? Давай предупреди.
0: Руки вверх, а то сейчас защекочу перкуссионным пистолетом. Я считаю, так и
1: победит. Поверь мне, это будет топ самых странных маньяков.
0: Угу.
1: Потом уже Чикатило сразу.
0: Топ.

ситуациях на дорогах. Пробки в Риге. Кто-то начинает свое утро именно с пробки на Карле Улманигата в сторону центра. На данный момент 10-минутное затруднение на Лейлербес. Пока что еще свободен. На Каунце мы тоже. Вантовый мост свободен. Поэтому лучше выбирать именно это направление, избегая Карле Улманигата. Круспилс до 10 минут. И, в принципе, это практически все пробки на данный момент. Ну да, в принципе, ничего больше серьезного, наверное, даже нечем поделиться. Так что, если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно сообщи нам на наш WhatsApp 25037, пожалуйста, самостоятельно, не создавай.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Good morning!
2: How do you do?
1: Да, мы хотим сказать всем do-i-do. Главное, делай do. Go-go.
2: Мы целую неделю с тобой вместе уже работаем.
1: Да, мы с тобой работаем 5 дней.
2: Как ощущение?
1: 1, 2, 3, 4, 5. Потрясающее ощущение. А что я могу тебе сказать еще в лицо?
2: Что должно в эфире? Смешно, умеете.
1: Мне очень понравилось. Никита, ты был хорош.
2: Умеете корректно хамить, Наталья.
1: Молодец. А потом с девчонками, как мы тебя обсудим?
2: Да. Нормально ли? Насколько это легитимно обсуждать с девчонками запретные
1: вещи? Да ты что, мы вообще все обсуждаем.
2: Есть вообще хоть какие-то табу в обсуждении с девчонками?
1: Нет, к сожалению, я тебе скажу, к сожалению, нет. Потому что часто я говорю своим подругам: нет, не рассказывайте мне, вот, потому что некоторые моменты вот ты не хочешь знать.
2: Да, да.
1: А ты знаешь, ты говоришь, мне же нужно продолжать с ним общаться. Не рассказывай.
2: Это как будто культурный код, который мы обитаем. Ты
1: да,
2: должна рассказать.
1: Но все лучшие подруги, они плюнули давным-давно на все запреты. Поверь мне.
2: Да, уважаемые мужчины, если бы мы могли дать вам хоть один совет, пожалуйста, не забывайте о том, что произнесенное вами тет-а-тет в надежде на то, что это не останется
1: в секрете. А если вы ей что-то написали в WhatsApp, все, скрины летят по всем сторонам.
2: Это стенгазета сразу превращается.
1: Доброе утро, друзья.
2: Ну и девчонки, да, тоже не забывайте, мы, парни, тоже языками почесать очень даже не дураки.

0: пятницу вообще все по-другому. В пятницу ощущение такое, словно цветы ароматнее, шоколад приахли, а какой приятный. Это же натуральный хруст французской булки. Чисто пятничный вайб. Какая упоительная вещь, согласна?
1: Так, вы знаете, как тяжело вообще работать с Никитой? Ты просто вот включается микрофон, что? Какая французская булка? А если вы думаете, что сейчас он стоит тут или сидит, и в руках у него французская булка, это
0: все чушь. Мороженое.
1: У него мороженое, во-первых. Вообще не было разговора ни про какие булки. Человека просто вот понесло.
0: А вот то, что ты выхватила именно про булку, это может каким-то образом...
1: Сколько можно со своими булками, Никита? А главное, французскую захотела. Вы посмотрите,
0: ну, потому что
1: мажор
0: у нее...
1: какой.
0: Помните, да, вот
1: мажор.
0: Про вальсы Шуберта и еще в песне было. Потрясающая штука. Это, мне кажется, один из главных маркеров 90-х. МММ, хруст французской булки и Майкл Джордан. У меня
1: ничего
0: все.
1: Ничего себе, а Майкл Джексон, куда ты его?
0: 80-е.
1: А это еще не был, да? Он был
0: а в 90-е
1: только...
0: он был уже... В 90-м был уже не в Prime Air.
1: А,
0: у него триллер-то вышел когда?
1: Как
0: в середине 80-х. А потом он выпустил абсолютно обалденный Dangerous. И
1: да,
0: это был классный альбом.
1: Это было, да.
0: Там были песни Black or White. И в целом... И, кстати, Майкл Джордан у него снимался в одном из клипов.
1: Все, объединились две твои фантазии.
0: А потом...
1: Хорошо,
0: а потом...
1: до этого La La Land'а его тебе было далеко.
0: La La Land'а? Neverland'а.
1: Neverland'а, но который La La Land, я решила. А так бы тебя бы вот заманили бы. Сказали бы там Джордан, и что? И сейчас бы сидел бы у психотерапевта.
0: Ничего,
1: ладно,
0: мне кажется.
1: Но я скажу, что, может быть, психотерапевту тебе и так пора, но это, ты знаешь, я просто как коллега со стороны, как будто
0: спасибо,
1: бы
0: выбрасывай, спасибо.
1: Ты там сам уже решишь. Короче, раньше как? Раньше были такие шутки. А если ты, ну, там, встречался с девушкой, она такая, чего-то хочет, а ты такой, ну вот, там, вот, денег еще не хватает, там, вот, сейчас когда-нибудь, что-нибудь. Она говорила, ну, как ты можешь мне такое говорить, когда у тебя две почки? Ну, как бы был такой намек на то, что ты можешь...
0: У тебя их две.
1: Продать, да. Вот пока у тебя их две, ты мне не можешь говорить, что ты мне что-то тут не купишь. Так вот теперь

0: можно говорить по-другому. Да, есть еще один, появился новый способ заработка, и я считаю, что каждый мужчина должен воспользоваться им исключительно для того, чтобы сделать потрясающий подарок для своей женщины.
1: Ну или хотя бы создать новую присказку.
0: Например, итак, да, тут мы сейчас придумаем. Короче, значит, можно заработать от $15, что здорово, до 700.
1: Извини, а ты уже сказала, каким образом?
0: Нет,
1: я послушал?
0: Нет, я еще не сказала.
1: Смотри-ка, тянет интригу.
0: Я хотела сначала привлечь твое внимание
1: деньгами. Мне очень интересно, от 15 до 700. Я же, я уволюсь, так? Ну, как же?
0: Короче, сейчас оказывается в Китае, и я знаю, что не только в Китае, у нас уже тоже это все происходит, предлагают купить твою внешность для ИИ-ролика.
1: $15?
0: То есть, как бы, закан покажет от 15 до 700. Ну, видимо, смотря какая у тебя внешность.
1: 15. Дай бог 15. Там еще приплатить придется. Сколько юаней вы хотите, чтобы использовать? Хоть какую-то самооценочку я хочу из этого гешефта вытащить.
0: Короче, потому что, смотри, законы все-таки пока что еще работают, защищают нашу внешность. И поэтому не дело так, что ты там загружаешь эти файлы без твоих документов и подписи. Хотя, наверное, когда-нибудь это тоже будет поделать. Но не важно. Сейчас пока что готовы купить честно и будут использовать на протяжении энного количества лет. Тут вам очень важно будет прочитать какой-нибудь договорчик, который вам пришлют, и скажут, да, просто подпиши.
1: Так там на китайском.
0: Ну, теперь с помощью ИИ ты сможешь перевести.
1: А ты понимаешь, что ИИ играет в китайскую дудочку? Он там переведет, как захочет, и ты его даже не наругаешь.
0: Ну, а ты тогда уже, у тебя же 3 оплекушки. Ну, вот тогда по всем оплекушкам и прогони.
1: Понял.
0: Тогда как-нибудь получится.
1: Да.
0: А вот, поэтому делают это не только актеры, но и простые люди, но независимо от того, решат ли актеры или модели лицензировать вообще свои лица на
1: Брэд Питт 700 евро точно заработает.
0: Думаешь?
1: Ну, конечно, он красивый. Я бы с Брэдом Питтом пошла. Серьезно, я с Брэдом Питтом я бы пошла.
0: Ну, это понятно. Кто бы не пошла, покажи мне этого смельчака.
1: И знаешь еще с кем? Знаешь еще с кем? С Александром Панкратовым Черным.
0: Что?
1: Да, что? Видела,
0: а
1: какие?
0: Что это за фетиш?
1: Видела, какие у него усы?
0: Что насчет Боярского?
1: Топ. Only You, Михаил.
2: Сня из ТОП-20. Это ТОП-20.
3: ТОП-20. 17-я позиция.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. Небольшое похолодание и заметное усиление ветра. Сильная жара отступила. Дневная температура по стране от 18 до 24. Местами в Курзаме и Видземе кратковременные дожди в Латгале и Сейли. После ночных грозовых ливней днем погода стабилизируется. Западный, юго-западный ветер усилится по всей стране. Скорость будет достигать 16 метров в секунду. На побережье температура 18-20. В центральных районах 21-23. На востоке до 24 по шкале Цельсия.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Горбачёва. Утреннее интерактивное
1: Morning Show. О-хо-хо, Наташа!
2: Ага, Наташа Горбачёва. А тебя как будто бы здесь нет. Ты пустое место.
1: Да?
2: А это я просто подошла.
1: А попробуй поговорить без фона в таком.
2: А мне вообще без проблем. Без фона так удобней. А с фоном, понимаешь, под музыку еще подстраиваться надо.
1: Ладно, все.
2: Так, слушай, поздравляю.
1: Блеф прошел.
2: Да, я тебя уже поняла. Я совсем пропустила комментарий нашего слушателя по поводу того, что... Доброе утро, уважаемая Наташа, Никита, простите меня, но хруст французской булки звучит как будто бы это название для фильма для взрослых.
1: Там не так он такой? Сказал. Он
2: ну
1: не
2: да,
1: так сказал.
2: Но не надо так, как он сказал. Не надо.
1: А это сразу
2: не
1: же?
2: Не надо, Никита, не надо.
1: Сразу половина
2: не
1: месяца
2: надо.
1: Теряется.
2: Не надо.
1: Друзья, не забывайте, вы слушаете радио, а радио на самом деле слушает вас.
2: Это факт. Это да. Факт. И мы в постоянном контакте с вами. А смотри, контакт чем лучше всего, как бы скажем так, устанавливается? Подарками. Подарками.
1: Репрезентативно.

0: так называемые расходы.
1: Ну, даже нет, видишь, тут получается как. Будет хорошее мероприятие, которое мы уже не раз рассказывали. В эту субботу, 8 августа, будет невероятно крутой хип-хоп. Ну, настоящий такой фестиваль.
0: Так это уже завтра.
1: Уже вход с 12 часов, начало уже в час. И до 11 часов вечера там все наши, как говорится, все будет тусовка полным ходом. И, конечно же, хедлайнер Моргенштерн, все в шоке, все видят эти плакаты рекламные. Все хотят попасть, все хотят услышать, потому что что? Потому что он не так часто вообще можно его увидеть. И можно
0: давайте разыграем билеты на Relive Fest. Давайте разыграем. Когда мы будем это делать?
1: Потому что я предлагаю буквально через одну музыкальную композицию.
0: А я могу прямо сейчас.
1: Ты хочешь прямо сейчас?
0: Я могу прямо сейчас.
1: Хорошо.
0: Потому что ты правильно сказала.
1: Ты что, готов?
0: Дружба классно достигается с помощью подарков. Но
1: да.
0: Еще здорово, когда они внезапные.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Вот так, хопа, с вертушки.
1: Мы-то по этому поводу завидуем нашим слушателям. Почему? Во-первых, я бы хотела, чтобы кто-то пытался меня купить за подарки. Не моя история. Угу. Жалко, обидно, все приходится само покупать. Но я сейчас тоже буду пытаться, я не знаю твой вопрос, поэтому я тоже буду пытаться выиграть 2 билета на Relive Fest, который состоится уже в эту субботу, друзья. Если ты сейчас не выиграешь, быстро заходи на ticketshop.lv и приобретай билеты, потому что там Моргенштерн, Платина, Лил Кристал, Флэш, Лил Марти и Судрова Сырц, наши ребята вообще, диджей Мишкин.
0: Короче, будет рэп.
1: Будет рэп.
0: На Вандерсале.
1: Да.
0: Давайте поговорим про рэп.
1: Давай.
0: Дело в том, что рэп-тексты куртуазные.
1: Подожди,
0: часто...
1: давай сейчас объясним. Ты, это уже начинается вопрос?
0: Ну, я подкатываю к нему.
1: Те, кто догадываются с ответом, присылайте как можно быстрее правильный ответ, и мы будем искать победителя. Давай.
0: Сейчас я буду цитировать рэп-куплеты, но в конце каждой строчки я буду замолкать. И ваша задача, мало того, что узнать песню, потому
1: но,
0: что...
1: Но название ее не нужно присылать.
0: Моргенштерн. Это будет Моргенштерн.
1: А, это все Моргенштерн, хорошо.
0: Да. Если вы хотите билеты на Моргенштерна, было бы неплохо вам разбираться в его творчестве, друзья. Извините за такое занудство, но все-таки
1: так,
0: Relive уже завтра.
1: Так, ты и Моргенштерн. Погнали.
0: Так вот, сейчас я буду произносить 4 строчки. В конце каждой строчки вам нужно будет...
1: Мы ждем 4 слова от каждого, правильно?
0: Да, да, закончить строчку.
1: Давай.
0: Итак... Слушайте, внимательно, сейчас начинается рэп. У меня насущный... Выбрать себе Rolls-Royce или... Это Big Boys Playing... Тимати в клубе, все знают.
1: Короче, там 4 слова, да, должно быть потом? Так, нам что...
0: Слов больше.
1: Слов больше ты пропустил?
0: В первой строчке одно, во второй строчке сдвоенное слово, считай, два, в третьей два слова, а в четвертой вообще три. То есть, если посчитать...
1: Ну, ничего себе, Никит, ну ты хочешь, чтобы что? Люди все это прислали, давай еще раз тогда.
0: 8 слов.
1: Давай еще раз.
0: Да, без проблем. У меня насущный. Выбрать себе Rolls-Royce или... Это Big Boys Playing. Тимати в клубе, все знают...
1: Да, друзья, этот конкурс придумал Никита, если что.
0: Да, да.
1: Это его потрясающая идея.
0: Присылайте, пожалуйста.
1: Он нашел эти супер.
0: Угу. Мы найдем.
1: Есть вариант? Все знают, как мы тут зажигаем. Есть такой вариант?
0: Нет.
1: Это только от нашего слушателя.
0: Все знают. Я буду потихонечку продавать.
1: Ага.
0: Все знают, там строчка заканчивается. Тимати в клубе, все знают, кто я такой.
1: Есть у нас, нам прислали правильный ответ. Подожди, все, стоп. Подожди, посмотри, у нас...
0: Подожди, у нас есть. Есть!
1: Солвейга, Клау,
0: Дарка, как ты это сделала?
1: Подожди.
0: Так, проверяем. У меня насущный вопрос.
1: Она не написала! Она не написала слово «вопрос». Вопрос есть, да, здесь правильно.
0: Но она очень близка.
1: Давай дальше.
0: Она очень близка. Да. У меня насущный вопрос.
1: Угу.
0: Выбрать себе Rolls-Royce или Rolls-Royce.
1: Угу.
0: Да?
1: Есть у нее правильный ответ, да. Дальше, погнали.
0: Это Big Boys Playing Big Toys.
1: Да.
0: Отлично.
1: Mm-hmm.
0: Тимати в клубе, все знают, кто я такой.
1: Ну да, друзья, ну что все. Тут все, победа,
0: продано,
1: победа.
0: Продано. Солвейга, поздравляем, завтра, 8 августа.
1: Именно
0: будете...
1: ты будешь тусоваться на Relive Фесте. Можешь прийти первый в очередь к 12 часам утра и до 11 часов вечера, чтобы ничего не пропустить. Дорогая, поздравляем, ты молодец, но Никита тут вообще насочинял. Ну, молодец.
0: Ну, может, мне просто пора на выходные. Но Солвейга справилась, и слава богу.
1: Подожди, да.
0: Это было нелегко.
1: Все, друзья, поздравляем, скоро продолжим.

0: Sonny Fadera, Let Me Be In Your Arms. Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Топ-радио, дамы и господа.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunu skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
0: Свежее?
6: Свежее.
0: И местное?
6: Верно.
0: Без добавок?
6: Без добавок.
0: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
7: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
8: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
9: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
10: Вау! Ничего себе предложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
11: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салга разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: А что, Наталья, у вас же крутой литературный клуб имеется в распоряжении. Есть такое?
1: Да. Встречались с девочками, обсуждали «Скорбь сатаны». Дочитала. Вчера вообще не отрываясь. Пришла.
0: Ну, вот, я наблюдаю за энтузиазмом, с которым ты занимаешься своим книжным клубом. И правда здорово. Скажи, пожалуйста, у вас среди авторов когда-нибудь... У вас среди авторов бывал Константин Бальмонт когда-нибудь такой?
1: Нет, еще нет.
0: Слушай, Бальмонт был обалденный чувак. Сейчас расскажу, к чему он тут вообще. Только что была песня «Манхэттен» называется. Это один из районов Нью-Йорка. А вот как раз поэт Бальмонт обладал настолько интуитивным мышлением, что вот он в Нью-Йорке ни разу не бывал, но он мог себе прекрасно представить то, как выглядит, например, Манхэттен, да? Деловой центр Нью-Йорка.
1: Да.
0: Ты знаешь,
1: это как Высоцкий про горы.
0: Да, типа того. Я хочу сейчас немножечко врубить Константина Бальмонта и рассказать тебе про Нью-Йорк, хотя я там ни разу не был.
1: Давай, погнали, конечно. Я тоже там никогда не была, но очень хочу, кстати.
0: Из чего состоит Рига?
1: Да.
0: Порциэмс. Имонта, Илгусэмс. Да. Как у нас это называется? Микрорайоны?
1: Конечно.
0: В Нью-Йорке их всего 5, и это Боро. Они так называют свои районы. И Манхэттен — это деловой центр. Мы только что послушали песню про деловой центр.
1: Да.
0: И,
1: туда приходят все те, у кого есть дела.
0: Да. Но поскольку
1: если у тебя дел нет, ты туда тебя не пускают.
0: Ну, если ты Фрэнк Синатра, то ты можешь очень хорошо там кайфануть и написать про эту песню. То есть у Фрэнка Синатра классные песни про Манхэттен. Что еще есть? Есть, например, Бруклин. Добро пожаловать в Бруклин. Это самый населенный район, самая населенная бора города.
1: Короче, там больше всего, проблем с парковкой, судя по всему.
0: Абсолютно верно. А еще там проживали такие ребята, как Notorious B.I.G.
1: Yes.
0: И Джей-Зи тоже очень часто упоминает в своих шлягерах этот бора.
1: Это потому, что он хочет сделать вид, как будто он помнит, каким он был бедным.
0: Ну, подождите. А что вы скажете, например, про Бронкс? Кто про Бронкс пел? Дженнифер Лопес.
1: Да.
0: Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block.
1: Used to
0: have a little, now I had a lot. No matter where I go, I know where I came from. И Бронкс, они кричат.
1: Да, все понятно. Видишь, но Бен Аффлек не очень согласен с ней, что она по-прежнему девочка с района.
0: Есть еще Куинс.
1: Когда она такая, давай кольцо. Такое, которое никто не видал.
0: Да, они уже разбежались уже какой-то.
1: А слушай, они сейчас, возможно, опять. Там у них там...
0: По третьему?
1: Да, ну посмотрим.
0: Бог любит троицу.
1: Ладно, ну продолжаем.
0: Ну еще, конечно, есть Куинс, место обитания. Ну, например, группа Mobb Deep часто про это пела. Это уже глубокое погружение в урбанистический культур. Это вот Куинс — это самое большое по площади. Там этническое разнообразие. В Куинсе можно встретить кого угодно. Можно встретить латиноамериканцев. Можно чукчу встретить.
1: Можно там встретить всех, кроме нас с тобой, по-моему.
0: Ну, лиха беда начала, я считаю. Ну и, наконец, последний район, Staten Island. Это место, которое воспели в своем творчестве наши с тобой любимые Wu-Tang Clan.
1: О, вот это да. Откуда ты знаешь, что я их так люблю?
0: А кто же их не любит-то? Не любить Wu-Tang Clan грешно, друзья.
1: Да ладно, я не буду признаваться.

да, погрязла в небольших пробках. Со стороны Були до 10 минут, Даугавпилс примерно такая же ситуация, тоже до 10 минут. Лачплэш в сторону Сатеклас уже чувствуется, что есть некоторое замедление движения. До 10 минут также потеряете. В принципе, Густава Земгала и Бири и Бривибас. Этот перекресток у нас теперь

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Эуцерин для требовательной кожи и косметику Филорга для замедления признаков старения. В хороших руках Апотека.
2: Выгодное предложение уже в Бунецивс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
3: Ретифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ретифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.ретифест.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
5: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, евро 49. Зем-Зем цены в Мего.
7: Ценолом в магазинах Юск. Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: С новым часом, Наташенька.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приветствуем вас. Здесь по-прежнему еще молодые.
1: Да, 2, 5,
2: не 37. Всегда красивые, но стараемся.
1: В смысле не всегда? Всегда! Но не просто нужно перенести в другую сторону уравнение.
2: Стараемся, стараемся, друзья. Не буду врать, не буду врать. Вы нас не видите, я вижу, поэтому поверьте мне.
1: Тут в начале часа Питбуль сыграл.
2: И что?
1: А это ведь один из главных.
2: А где-то не сыграл?
1: Отмененный концерт Питбуля — это один из главных мемасов лета 2026. Да. Примерно...
2: Улицы мужчины в центре Риги.
1: Столько эстетики.
2: Забитые кафешки, бар.

0: Мне кажется, это вот поп-музыка, как она есть. Самое главное, это даже не артист. Самое главное, это вот его, что называется, вайбы. Правильно?
1: Вайбы, хайпы, да, все да. На эти буквы.
0: Я с тех пор считаю, что Питбуль — это шедевр маркетинга. Что еще этим летом было на хайпе?
1: Что еще на хайпе?
0: Песня «Она танцует хайпа» под Шаде. И, конечно, и погода, дождливое лето.
1: Да. И мне каждый человек, у которого есть рот, пожаловался на плохую погоду этим летом.
0: И на песню «Она танцует под Шаде».
1: Ну, это вряд ли нет. Мне нравится, чего тебе? Да ты потому что работаешь очень много всяких своих бинго-шминго и все остальное. Поэтому
0: может быть, я просто слишком много скроллю.
1: У тебя передоз, понимаешь?
0: Перескролл.
1: Перескролл.
0: Это правда.
1: Никита перескролл, поэтому... А песня классная, нормальная.
0: Помнишь, как несколько лет назад была популярная песня про шоколадку?
1: Я вообще не понимаю, какая шоколадка?
0: Я расплываюсь, как шоколадка на лобовом окне. Тебе срывает крышу и рвет чердак.
1: О, я узнала песню, да.
0: У тебя чудак, а ты меня, да, малышка.
1: Я, да, слушай, помню, отличная песня.
0: Минаева пела.
1: Да, тебя тоже заколебала?
0: Нет. Ровно как и «Она танцует под Шаде». Прекрасные обе песни.
1: Летний хороший вайб.
0: Очень здорово попали в публику.
1: Да.
0: Да так, что не вытащишь.
1: Отлично.
0: Словно заноза.
1: И пусть останется на веки веков.
0: Да.

0: Раскардаш, вы бы слышали Горбачёва.
1: А что?
0: Погнали! Вот это чем-то напоминало мультипликационный сериал «Охотники за привидениями».
1: Слушай,
0: вот это вот.
1: Ну а ты же знаешь, что у каждого радиоведущего вообще есть свои такие заэфирные как бы присказки или то, как он готовится ментально к тому, что сейчас...
0: Или легкая ОКР.
1: У тебя опыт работы на многих радиостанциях и со многими прекрасными коллегами.
0: Я всякое видал.
1: Ты всякое видал.
0: Ага.
1: И сам всякое показывал.
0: Ты показывал.
1: Наверняка.
0: Я концертный.
1: Короче, я в свое время тоже, когда была молодость, были такие времена, и я отправилась за границу на радиостанцию на практику.
0: Ты шутишь?
1: Да.
0: И в тогда, Нью-Йорк?
1: Хотелось бы. И тогда у меня, конечно же, была мечта, я даже не могла представить, что я когда-то буду работать в утреннем эфире, и я очень хотела прикоснуться к этому утреннему эфиру, и меня пустили просто посидеть рядом, посмотреть, как работают настоящие профессионалы. И, короче, и там, ну, это я вот сейчас скажу по-русски, да, но вот был, значит, смысл такой, что каждый раз перед тем, как вот включался микрофон, не знаю, за 30 секунд,

0: за 15, главный ведущий, он просто смотрел этот микрофон, все время так говорил, так будет плохо или будет хорошо. Ну, это другие слова, понимаете, будет плохо или будет хорошо. Использовал другие слова, понимаете, каждый может ставить свое. И я все думаю, что с этим человеком, что у него в порядке. И потом мне уже его соведущий поворачивается, он говорит, слушай, это нормально, человек настраивался. И сейчас, а у меня погнали. Я когда уже готова к эфиру, я такая, все, погнали.
1: И мне кажется, что это синонимы. Я имею в виду, это разговор об одном и том же. Ты таким образом как будто говоришь себе, будет то, что будет.
0: Будет то, что
1: да,
0: будет.
1: Будет то,
0: но
1: что
0: смотри,
1: будет.
0: Мы же живем всю жизнь с тем, что не боимся вот этой кнопки on air. Ты же знаешь, что большинство людей вообще, их это пугает.
1: Каждому свои бояки.
0: Да. А видишь, а мы просто не понимаем, что нас на самом деле не люди слушают.
1: Но мы тупые.
0: Да.
1: Вы не забывайте.
0: И это работает. И это работает, мои дорогие. Давайте так, список профессий, где тупость вообще является плюсом. Подумаем.
1: Да.
0: По этому поводу.
1: Хорошо. Да. Давай попробуем.
0: Вот где прям вот он не самый умный, и это хорошо, нам такой человек и нужен.
1: Разгоним этот маховик.
0: Давай.
1: Да, интересно.
0: Всем доброе утро. 2:15:37.
1: Сейчас покреативим. Top Radio. We love summer.

сразу после короткой паузы. Светлана Лобода, взрослые девочки не плачут. Сони Фадера, tell me.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
0: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того!
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
5: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти

0: 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Tv6Jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

0: Действительно, не надо плакать, верно?
1: Плакать не надо. Мы не сейчас, надо. Слушай, что, мы начали говорить про то, про те профессии, где можно быть не самыми умными, но не самыми умными. Но что-то какие-то профессии тоже нужны. Мне нравится, что наши слушатели такие, такие раз, расскажу про себя. Знаешь, вы честные, открытые.
0: Потому что не хочется никого задевать. В таких ситуациях как?
1: А ты
0: таких
1: добрый, Никита, ты добрый.
0: Прежде всего, надо над собой ржать, верно? Ну,
1: конечно.
0: Потому что у всего есть солнечная и теневая стороны. В любой ситуации ты можешь себя дураком почувствовать. Нужно просто не тем углом повернуться к ней.
1: Слушай, ты знаешь, меня расстраивает, что в этой жизни именно... как говорится, знаешь, вот про тупо говорят, что это как...
0: О, у меня есть классная присказка.
1: Как с мертвым, помнишь?
0: Угу.
1: Там говорили, что тебе уже все равно как... Короче, ладно, не судьба.
0: Не-не, лучше с умным потерять, чем с дураком найти, вот так.
1: Это тоже верно. Я к тому, что именно они не понимают, что они такие. Понимаешь, я к этому. Поэтому, если ты уже понимаешь, что ты такой, то значит, ты уже не такой.
0: До конца такой.
1: Итак, компьютерный техник, пишет наш радиослушатель. Мозги не особо нужны.

0: очень-очень простыми.
1: Примитивными такими нотами, за которые ты пытаешься кого-то зацепить, да?
0: То есть все. У павиана морда синяя, он не умеет целовать, да? Нужно же в это верить, чтобы хорошо звучало.
1: Тогда ты можешь быть чуть-чуть, скажем так, не сильно интеллектуально развитым, и тогда ты это можешь преподносить, как будто бы это действительно дар Божий.
0: Если ты не веришь в то, чем ты занимаешься на 300%, да, то зачем ты тогда этим занимаешься?
1: Я тебя понимаю.
0: Если в творческих профессиях, мне кажется, на 100%. Но, опять-таки, это идеализм. Я думаю, что простой, легкой, наивной музыкой приятно заниматься, когда тебе ежемесячно приходит чек на 300 тысяч долларов.
1: Ой, это было бы потрясающе.
0: Тогда все, тогда, друзья, знаете...
1: Завершим тогда профессии, которые хотелось бы, чтобы там не работало тупых людей, но там работают они.
0: Где?
1: Встречаются.
0: Не-не-не-не-не-не.
1: Курьеры доставки.
0: Нет.
1: Да.
0: Я
1: устала отвечать на их звонки. Hello!
0: Подожди, ну, во-первых, это...
1: Ты говоришь, какую дор вы открыли?
0: Угу. Ну, они просто но компренда, они впервые в Риге.
1: Ну, нет, они не впервые уже, там, у меня есть уже свои фавориты, но каждый раз одни и те же проблемы.
0: Ну, в общем, везде есть свои рок-звезды, везде есть мастера цеха, везде есть люди, у которых все еще впереди. Это такой легкий дисклеймер. Мы все профессии уважаем.
1: Да.
0: Мы просто хотим сказать, что везде есть место проявлением самых-самых разных качеств.
1: Конечно! И ты знаешь что? Вот иногда люди же по-разному относятся к своей работе. И я так счастлива за тех людей, которые говорят, у меня жизнь вне работы. Поэтому я беру самую простую работу, чтобы я ее сделал, получил свою денежку, а дальше у кого горы, у кого реки, у кого путешествия, у кого своя дача. Говорит, ничего не хочу знать.
0: У кого цирк дю Шалель. Кстати, кто на радио работает, тот цирк и не смеется.

0: надежно в любую погоду.
1: Сегодня в Латвии становится умеренно теплая погода с переменной облачностью, кратковременными дождями и порывистым западным, юго-западным ветром. Он будет крепчать. Температура воздуха до 24, прямо сейчас 19 градусов, выше 0, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Температура максимально, воздух прогреется в Латгалии до 24. Сильная жара спадает. Комфортное летнее тепло, говорят метеорологи. Западный, юго-западный ветер заметно усилится. Повторяю, солнечные часы будут сменяться облачностью. Местами по Латвии пройдут небольшие кратковременные дожди. Имейте это в виду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: На барабанах хочу научиться играть.
1: Это слышали слушатели тоже или только я?
0: Не знаю.
1: Тогда скоро у кого-то отберут пульт. Короче, рассказываю. Ты сейчас офигеешь, я офигела. Итак, в Южной Корее, знаешь такую страну?
0: Я знаю, да.
1: Да, у них проблемы с северной.
0: Ну, не могут поделить,
1: нюансики,
0: да. Не могут поделить некоторые принципиальные вопросы решить.
1: Короче, как всегда. Итак, там проблема. Проблема. Очень жарко. Очень жарко. Я тебе скажу, что вот в начале августа, да, то есть как вот в Южной Корее температура достигла 42,5 градусов. Действительно проблема. Тяжело живется, понимаешь?
0: Согласен.
1: Жарко. Очень.
0: Согласен.
1: Это очень жарко. Молодой человек решил помочь обществу и специально для этого разработал мобильное приложение, которое помогает тебе прокладывать маршрут от точки А до точки Б, где Б — это та точка, куда тебе нужно попасть, а А — это точка изначальная, по наиболее затемненным участкам города.
0: Теневые карты.
1: Да, он предлагает тебе.

0: Теневые маршруты.
1: Да, согласно тому времени суток, да, когда ты собираешься пройти по улицам того или, той или другой части.
0: По тенистым
1: части,
0: местам.
1: Он тебе предлагает маршрут, чтобы ты максимально избежал солнышка и максимально попал в тенечки, по тенечку пошел.
0: Параллеи меридианы.
1: Представляешь?
0: Угу. Ничего себе. Это так по-корейски.
1: Так удобно.
0: Я думаю...
1: Это так заботливо.
0: Да, да, это правда.
1: Даже сразу же ты прокладываешь маршрут, и у тебя сразу же аппликушечка пишет, часть пути в процентах будет состоять вот из тени.
0: С другой стороны...
1: А сколько тебе придется все-таки выйти на солнышко, хочешь ты того или нет?
0: Очень локальное ноу-хау, потому что места, в которых часто солнце светит, много солнечных дней, это, пожалуйста, да, это успех. А если, например...
1: Нам нужно наоборот, конечно.
0: А когда у тебя солнечные дни по пальцам пересчитать, как у нас, мне кажется...
1: Обидно. Мы тогда бежим вот так, давай, лучи все на меня!
0: Витамин D! Все любят загорелыми быть. А ты знаешь, что до Коко Шанель загар считался признаком низкосословности?
1: Ну, особенно конечно, это же значит, что ты как рабочая там крестьянка, ходишь по полям, не можешь под зонтиком весь день пробыть.
0: Да, но Коко Шанель отправилась в круиз, она уже была тогда рок-звездой из мира моды.
1: Да, и, она была молодец.
0: В круизе она подзагорела.
1: И вела именно загар в моду она?
0: Я тут просто квиз на днях вел. Там был вопрос про Коко Шанель.
1: И ты запомнил.
0: Да.
1: Ну, молодец, Никита. Ты всю эту дрянь, которую где-то находишь,
0: тащишь. Бесполезная информация?
1: Тащишь в эфир. Молодец. Нет, это хорошо. Ты
0: Коко
1: же явно
0: Шанель.
1: Завтра забудешь про нее.
0: Более того, я забыл, о чем я только что говорил.

0: Tomēr vasara ir mīļākā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo šo ietaupīt LV par savējiem.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Молодой человек, что вы этим хотите сказать?
2: Про молодость хотел сказать. У всех сейчас есть искусственный интеллект, который знает по запросам твоим, знает тебя лучше, чем твой психотерапевт. Повадки, интересы, дискурс.
1: Лучше, чем полиция.
2: И я думаю, что это классно. Это значит, что у тебя появился медиум. Что это значит? Сейчас переведу. Вот. Назревает какая-нибудь...
1: Давай я у него спрошу, что он обо мне знает.
2: Какая-нибудь ссора назревает. Недоразумение, скандал. Ты понимаешь?
1: Скандал now.
2: Выяснение отношений. Да. Я считаю, что в 21 веке не камильфо повышать друг на друга голос. Нет. Когда у вас есть искусственный интеллект, вы просто можете друг напротив друга поставить на громкой связи два GPT, чтобы они непосредственно, апеллируя к вашим повадкам, особенностям, к тому, какие вы люди, они просто выясняют отношения за вас. А вы, в свою очередь, просто наблюдаете за этим и приходите к консенсусу. Да, я знаю, что часто мы...

0: себя скипать. Ссора —
1: часто
0: это
1: мы делаем...
0: самое прекрасное.
1: Да-да, само раскручивание этого эмоционального маховика.
0: Конечно.
1: Оно...
0: А, слушай, оно обязательно вообще в наших отношениях, в любых отношениях. Я вчера поругалась со своей лучшей подругой.
1: Зачем?
0: Да, ну, значит, пришло мне сообщение, что Наташа не хотела говорить, но...
1: Все время вот это
0: да,
1: вот «но».
0: И вот после этого «но» то, что тебе вообще не хочется...
1: Все, что было дано, можно было не писать.
0: Да, да, да. И,
1: и ты ей устроила.
0: И она мне устроила, и я ей устроила. Мы вместе все поустраивали.
1: Короче, отменяем искусственный интеллект.
0: Вот
1: я,
0: вот.
1: Я чувствую, что вы обе очень довольны друг другом.
0: В итоге помирились, поплакали. Да, реально. Потом сказали, вот это «но я тебя люблю».
1: Хоть ты и тварь.
0: Так друг другу мы и сказали. И, обнявшись, пошли дальше по жизни.
1: Видите, парни?
0: Без этого вообще не знаю.
1: Мы часто гордимся своей маскулинностью, тем, как мужик сказал, мужик сделал, вот это все.
0: Честно говоря, в последнее время так никто не делает.
1: Потому что be water, my friend. Ну, серьезно, это же твой друг.
0: Мужик сказал, ничего не сделал.
1: С другом, знаешь, вот прикольно поругаться, а вечером позвонить, сказать, старина...
0: А вы, мужики, вот вы ругаетесь? То есть я знаю, что вот девчонки, они ругаются. А в вашей мужской дружбе у вас есть ссоры?
1: Разумеется. Любое.
0: А они открытые или закрытые?
1: Они разные бывают. Но если, например...
0: Но со своим другом ты выясняешь? Так, ну,
1: вот если как... мне после ссоры звонит мой товарищ, я никогда не откажу в примирении. И наоборот, я жду того же самого, поскольку...
0: А сам ты часто звонишь в отношениях?
1: Да, регулярно. Для меня это вообще не проблема.
0: Ты чаще идешь на встречу или...
1: Ну по-всякому. Да. Нету статистики. Нету. Да. Грешно вести статистику таким вещам.
0: Да.
1: Но в целом я просто хотел сказать, что легкий скандал... Это не конец света.
0: Это только начало, я считаю.
1: Если при этом... Если, какая? А тут... Кто такая Света?
0: Я тебе скажу так. Моя теория вообще такая. Ты с человеком сходишься новым, да? То есть это может быть такая там подруга, например. А ты с ней дружишь. Все такие красивые, так здорово, все так здорово. И должен произойти момент скандала. Должен.
1: Да.
0: Такого не бывает, что вы не... Все равно мы все разные, и это...
1: Давай-ка я резюмирую.
0: Момент. И вот эта точка как раз-таки того распутья.
1: Да.
0: Люди, которые не должны быть вместе, и на самом деле это была не дружба, а просто какой-то бла-бла-бла, оно расходится по сторонам.
1: Правильно.
0: А вот те люди, которые должны... Вот что такое настоящая дружба? Они после ссоры... восстанавливают отношения, и тогда это говорит о том, что вы сможете долго пройти по этому пути, который называется жизнь.
1: Вы уже прошли вы уже убегали от поселковых.
0: Как мы нашу ссору подытожили с подругой.
1: Ну.
0: Давай, все, успокойся, нам еще всех остальных подруг хранить и обсуждать на похоронах. Все.
1: Молодцы.
0: Большие планы.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Stonrok – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrok – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrok – очевидная прочность.
2: 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салга разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Наташа Горбачева и Никита Матвеев.
7: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
8: Все, я обожаю то, что нужно говорить всем пока-пока, до скорой встречи, план на выходные уже есть. Я попробую прожить их так, чтобы в понедельник вернуться.
9: Тут добавить даже нечего.
8: Да, давайте, сделаем все вместе так, вместе в понедельник скажем доброе утро.

знаю, таких пятниц у нас впереди осталось всего 3. Но если посмотреть с другой стороны, то их впереди еще целых 3. Вот так вот. Математика одна и та же, но вот в зависимости от формулировки настроение совсем разное. Согласитесь? И вообще психологи говорят, что пятница один из самых приятных дней недели. А как мы можем поспорить? И, конечно же, не потому, что работать становится легче. Но просто мозг уже предвкушает отдых. И даже если вечер еще не наступил, то вот это само ожидание выходных уже делает нас намного счастливее и расслабленнее. Так что предлагаю сегодня никуда не спешить, получать удовольствие от этой пятницы, ну и потихоньку строить план на выходные. А это Топ Радио, с вами Лина.

Слушайте. Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого

0: вкусного момента.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Вау! Ничего себе предложение! Пылесос Kärcher VD3 59,99. Индукционная плита Electrolux 279 евро. Стиральная машина Beko на 6 килограммов 219 евро. Casinukai. Предложение действует до 12 августа в магазинах Casinukai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того!

собачница, и она нам принесла хорошую новость для всех, кто давно мечтает о собаке, но не может ее себе позволить из-за аллергии. Все дело в том, что американские ученые сделали то, что для многих аллергиков звучит как заветная мечта. Они вывели собак, которые, по предварительным данным, не вызывают той самой привычной аллергической реакции. Для этого у Бигли с помощью генного редактирования отключили ген, который связан с выработкой одного из основных аллергенов. И в итоге родились два здоровых щенка. Назвали их Бейли и Алфи. И в их шерсти и слюне исследователи не нашли белок, который обычно и запускает ту самую противную аллергию. И самое трогательное в этой истории, что один из ученых, который с детства мечтал о собаке, но из-за сильной аллергии не мог ее себе завести, теперь живет с Бейли. И говорит, что впервые в жизни может просто наслаждаться обществом собаки, не опасаясь последствий всех вот этих вот чихов. И знаете что? Мне кажется, что все-таки двигатель прогресса – это как раз-таки и есть наши ограничения. Потому что пока все хорошо, мы редко пытаемся что-то кардинально изменить. А вот когда сталкиваемся с реальной проблемой, появляется огромное желание найти способ ее обойти. И вот именно так рождаются самые интересные идеи и изобретения. Получается, в нашей неидеальности часто скрывается настоящий прогресс. Просит, друзья?

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность на большей части территории.

0: Порыв западного ветра достигнут 13 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

широк, экстремальная жара. Это, как правило, 2-3 дня. И главное еще успеть и не пропустить эти дни, сидя на работе или, чего хуже, заболеть именно в эти дни. То в некоторых странах Европы сейчас все гораздо серьезнее. В Италии впервые одновременно во всех крупных городах объявили максимальный красный уровень опасности из-за жары. Температура местами приближается к 40 градусам. Туристам советуют не выходить на улицу днем, а Колизей и Пантеон даже продлили часы работы вечером, чтобы люди могли посещать их, когда стоит, ну, хоть немного прохладнее. В Австрии вообще установлен новый температурный рекорд – 41,2 градуса тепла. А в Венгрии из-за жары и обмеления Дуная уже пришлось экономить электроэнергию, а в Германии низкий уровень воды осложняет работу речного транспорта. Так что наши +28 на пару дней – это еще очень даже щадящее.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Ориджинал 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
7: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
8: Вау! Ничего себе предложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

конкурс, друзья, розыгрыш. Давайте же разыграем последние два билета на Relay Fest, который пройдет уже завтра в Риге на Wondersala. Всю неделю мы разыгрывали билеты, и вот она, последняя возможность урвать и сходить завтра, оторваться по полной. Как всегда, задаю один простой вопрос, получаю один простой ответ, и все, и билеты ваши. Звоните на наш номер 2-5-0-3-7. И вопрос мой звучит сегодня следующим образом. У многих рэперов в псевдониме есть приставка Lil. Например, Lil Wayne, Lil Pump, Lil Peep, в конце концов. Они не выступят завтра.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла. На востоке страны до плюс 24. В столице во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Порывы западного ветра достигнут 13 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Izvēlies savējo 5L2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad 5L2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
5: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека. New entry.

актрису Анну Тейлор-Джой. Но это звезда сериала «Ход королевы», еще фильмов «Фуриоса» и «Меню». Так вот, недавно она поделилась интересной мыслью о работе актеров. Анна призналась, что не хотела бы играть по так называемому методу Станиславского. Это когда актер настолько глубоко входит в роль, что продолжает жить жизнью своего персонажа даже после команды «Стоп». И некоторые специально не выходят из образа неделями и даже месяцами, разговаривают как их герой, одеваются как герои в обычной жизни и требуют, чтобы окружающие обращались к ним по имени персонажа. И по словам Ани, многие актрисы просто не могут себе такого позволить, потому что

безумие, потому что по 16 часов в день ты думаешь, как другой человек, двигаешься, как он, живешь его эмоциями, но при этом остаешься частью большой съемочной команды, где нужно быть нормальным коллегой, а не человеком, который круглосуточно изображает своего персонажа. Аня, ну ты, конечно, вправе выбирать подход к актерству, который тебе ближе, но вот мне кажется, что Константин Сергеевич Станиславский наверняка бы сейчас внимательно все это выслушал, а потом вдумчиво сказал бы свое легендарное «Не верь».

выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в ЗАБЦ.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
2: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм €79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм €3.59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм €2.89. Lidl. Стоит того.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, €3.69. И рис длиннозерновой, €49. Зэм-зэм цены в Мего.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
6: Tvoja spaļņa – это tvoja gavaņa spakojstvē. Jūsk предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой. И преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.

говорю я вам, потому что не прощаюсь на сегодня. Вернусь к вам в своей дневной смене, друзья. Ну а пока что продуктивной пятницы, вкусного обеда, приятного аппетита. Продолжаем эту пятницу только в хорошем настроении, с позитивными мыслями. И услышим.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Теперь викенд. На новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
2: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
3: Акрополь, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Дрогос скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Дрогос. Почувствуй красоту.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: 20 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Nākuniet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
8: Празднуем 30-летие Парксайд. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
9: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
10: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi –

0: Был вчера на концерте Кэлвин Харрис. Я думаю, что вам понравилось. Молодец. Хорошо отработал, хоть и полтора часа, а треков у него на сутки без повтора. Мы послушаем с вами песню «My Way» от Кэлвин Харриса, которая посвящена выходу из ограничивающей ситуации, преодолению преград и обретению личной свободы. Кэлвин Харрис рассказал, что задумал концепцию песни много-много лет назад, когда увольнялся из продуктового супермаркета в Шотландии. Он мечтал переехать в Лондон и профессионально заниматься музыкой, но работа за минимальную зарплату удерживала его на месте.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Несмотря на то, что текст звучит как классический трек о расставании, сам музыкант в интервью рассказал совершенно неожиданный смысл этой

что будем сегодня еще слушать неоднократно треки Кэлвин Харриса по одному в каждом часе «Хит за хитом». Много у него музыки, много классных хитов, которые он не успел сыграть, поэтому я это буду делать сегодня в эфире «Хит за хитом». Очень много достойных, но очень, оказывается, мало времени, полтора часа. Надеюсь, что вы насладились. Насладимся теперь и новой песней от Neo, Dance Right Now. На топ-радио пока этот трек еще не звучал и не звучит. И не факт, что будет звучать. Но он очень популярен. Neo, американский певец, автор песен и продюсер, один из главных голосов современного R&B. За его плечами огромное количество хитов. Перечислять их смысла нет, иначе это тоже растянется, как концерт Кэлвина Харриса, полтора часа. Сейчас он снова активно выпускает свою музыку. Dance Right Now.

Now вошел в его новый альбом, релиз которого стоял совсем недавно, в прошлом месяце, я смотрю. Ну и главная идея этого трека, который мы послушаем, отражена в строчке «Мы могли бы тратить время на то, чего не знаем, или мы могли бы танцевать прямо сейчас и позаботиться обо всем остальном, когда закроется бар». Певец рассказывает о том, что надо перестать бесконечно анализировать будущее и просто наслаждаться музыкальным моментом сна.

0: все-таки это оказалось правда, и с Оксаной Самойловой, матерью его детей, и много лет они были вместе, они все-таки разошлись и расстались. Это не пиар был ход, и они действительно уже долгое время, продолжительное время находятся в разлуке и ходят по различным интервью. Отдельно и уже видно, что приняли все факт. И это грустно, с одной стороны, но жизнь продолжается.
1: Место номер 8.
0: 8. И Джигана, мы видим, это сподвигло к тому, чтобы вновь работать, зарабатывать и исполнять все треки. После этих неудач в отношениях начал больше работать в музыке. Для поклонников это хорошая новость. Ровно год назад на этом месте, где я сейчас, Джигана и Нилетто, оказался Кашмир Wild Ride. Вспоминаем.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за

0: сериал «Матч из The Fish»? Я вам не расскажу. Но расскажу о погоде, причем еще и в выходные дни. Также новости спорта. Пускай и немного, но, как всегда, по традиции, в первом часе хит за хитом. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается. Ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу. А вторая половина дня теплее. В понедельник температура воздуха поднимется до 22-27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет... достаточно сильный там ветер. В середине следующей недели будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха в среду не превысит 18-22 градусов, а в ночь на четверг местами ожидается, что воздух может остыть даже до плюс 5 градусов.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в пятницу в Латвии преимущественно облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные осадки в виде дождя, порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Латгале 22-25

0: 19-24 Видземе, 18-21 в Курземе. В Риге без существенных осадков, преимущественно облачно, порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха 23 градуса тепла.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

немного сбросим напряжение, которое нам подарил Дровал Скутер с легендарным треком Right Here Waiting, пускай и ремейк, но освежающий.

Новости спорта, Формула-1 и футбол. Формула-1, гонщик Формула-1 Эстебан Окон, Хас, в 27-м году может присоединиться к Астон Мартин и выступать вместо Фернандо Алонсо, если тот решит уйти из Астон Мартин. У Окона есть победа в Гран-при и хорошие отношения с сыном босса команды. Это важно для босса Астон Мартин. И 36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес подписал контракт с Кадиллаком только на 26-й и ведет переговоры с Уильямс на 27-й год. Гонщики без контракта уже активно ищут новые варианты для продолжения карьеры. В ближайшие недели наиболее активно будут вести свои переговоры Серхио Перес и Эстебан Окон. У них нет контракта на следующий год. Через два трека новости

этого часа. Футбол, сорвался переход Родри в Реал Мадрид, Моуринью в шоке. Агент полузащитника Манчестер Сити сообщил, что игрок лично уведомил мадридский клуб о своем решении перейти в Барселону. Родри выступает за Манчестер Сити с 2019 года. Бывший нападающий мадридского Реала Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями о форварде Криштиану Роналду. Футболист заявил, что Криштиану соревновался даже во время ужина. Но эта соревновательность не имеет ничего общего с высокомерием. Дело не в том, что он хочет доказать, что лучше тебя. Просто, как мне кажется, говорит футболист, внутри него есть какой-то внутренний переключатель. Думаю, то же самое есть у многих футболистов. У нас нет режима «включено» или «выключено». Ты всегда находишься в режиме «включен». Чтобы стать лучшим из лучших, нужно быть лучшим из лучших каждую секунду, каждого дня и не выключаться никогда. Только так можно выдержать давление, которое возникает, когда ты лучший. Соревноваться во время ужина – это уже перебор, но это дело каждого лично. И вполне возможно, что Криштиану именно поэтому такой титулованный, что не перестает трудиться, даже когда кушает. А завтра, в субботу, на острове Мадейра ожидается свадьба этого футболиста Криштиану Роналду со своей возлюбленной, с которой он уже более 10 лет и растит совместных детей.

0: 15 секунд, и вы услышите крутой трек в конце этого часа.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Дэн Льюис в начале нового часа на топ-радио. В этой песне он признается, что любит человека целиком, включая ту его часть, которая буквально вырвала ему сердце. Он парадоксально рад, что эту боль причинил именно этот конкретный человек. But I'm glad it was you. I'm still in love, love, love with you. Oh, wait, that it's true. I'm still in love with you. Невозможно прожить жизнь, ни разу не ошибившись перед близким человеком, поэтому умение признавать ошибки и прощать помогает все-таки сохранять отношения, если, конечно, вы ими дорожите. Сегодня, 7 августа, отмечается Международный день прощения. Праздник, который предлагает хотя бы ненадолго остановиться и отпустить старые обиды. Впервые вообще праздник отметили в Канаде в 1994 году. И надо понимать, прощение прежде всего помогает самому человеку, тому, кто обиделся. Простить не значит оправдать. Иногда первым нужно простить себя, и прощение не всегда требует какого-то даже разговора. В общем, иногда лучший способ закрыть старую дверь – не хлопнуть ей, а просто перестать за ней стоять.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

Являются ребята из Британии. Dirty Vegas, Do What You Feel. Трек не звучал ни разу на Top Radio. Это британский электронный, как я уже сказал, дуэт, который прославился в начале 2000-х благодаря легендарному Days Go By, тому самому хиту с фирменным вокалом Стива Смита. Наверное, надо будет тоже на следующей неделе послушать его разок. За свою карьеру группа получила Грэмми за лучшую танцевальную запись и стала одним из заметных проектов британской хаус-сцены. Давно от них ничего нового не было слышно. Это не новая песня «Do What You Feel», буквально которая переводится «Делай то, что чувствуешь». Вообще песня с огромной мотивацией, с очень позитивным посылом, не позволяя другим диктовать тебе, каким быть, доверяй себе и двигайся своим путем. Строки трека напоминают, что каждый человек — это чудо. Песня призывает игнорировать критику окружающих, ведь никто не знает вас лучше, чем вы сами.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: Ай-яй-яй. Мне так жаль. Если этим летом вы увидели в саду слизня, не спешите хвататься за соль. Возможно, перед вами не вредитель, а маленький санитар вашего участка. Не всех слизней надо уничтожать. Вы будете в шоке. Скоро об этом. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается. Ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу. А вторая половина дня теплее. В понедельник температура воздуха поднимется до 22-27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. В середине следующей недели будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха в среду не превысит 18-22 градусов, а в ночь на четверг местами ожидается, что воздух может остыть даже до плюс 5 градусов.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в пятницу в Латвии преимущественно облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные осадки в виде дождя, порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Латгале 22-25, 19-24 в Видземе, 18-21 в Курземе. В Риге без существенных осадков, преимущественно облачно, порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха 23 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Я совсем недавно об этом узнал. Совсем недавно. На этой неделе, если быть точным. И, честно говоря, немного расстроился, потому что я думал, что всех под одну гребенку. Не каждый слизень – враг нашего с вами огорода. Некоторые, наоборот, помогают бороться с теми самыми прожорливыми красными. В Латвии далеко не все слизни должны подвергаться уничтожению. Некоторые виды пытаются утилизировать то, что у нас на участке уже погибло. Они помогают перерабатывать растительные остатки. Например, леопардовый слизень, крупный, с характерными пятнами на спине. Я думаю, каждый из вас видел, у кого есть дача или он живет на природе. Он не только поедает другую живность, но он может уничтожать и яйца, и молодых особей, и тех самых испанских слизней, которые нам вредят, и которых на государственном уровне мы должны уничтожать, которых следовало бы действительно уничтожать только одних. Они поедают, напомню, овощи, ягоды, цветы и быстро размножаются. То есть красные испанские слизни. А вот леопардовые, их трогать, оказывается, не надо. Что я всю жизнь делал. Еще есть оранжевые. То есть красные, оранжевые. Их много, они достаточно быстро размножаются. И их стоит контролировать. Так что правило очень простое. Увидел слизня, сначала определи, кто это, что это. Возможно, вместо того, чтобы устраивать ему химический апокалипсис, вы обнаружили бесплатного охранника своего огорода. И природа иногда нанимает сотрудников без собеседования. А мы пытаемся их почему-то уничтожить. Так что, если нам природа нанимает охранников нашего сада, лучше разобраться и не уволить его случайно.

Женей уже в Бунице и в Забеце. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунице и в Забеце.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Сегодня расскажем, как вовремя распознать износ тормозных колодок и не довести до опасных ситуаций. Первый и самый явный признак – изменившийся звук при замедлении. Если в момент нажатия на педаль появляется скрип, визг или металлический скрежет, которого раньше не было, фрикционный слой почти наверняка стерся до предела. По сути, такие шумы означают, что колодки уже не работают как надо. Другой тревожный сигнал – странное поведение педали. Она может стать ватной, проваливаться глубже обычного или, наоборот, схватывать резко и непредсказуемо. При этом увеличение тормозного пути при том же усилии нажатия на педаль часто говорит не только об износе накладок, но и о перегреве материала, либо о проблемах с гидравликой. Владельцам машин с легкосплавными колесами необходимо просто заглянуть между спицами диска. Там видна толщина фрикционной накладки, и безопасным считается остаток примерно в 3-4 мм. Если же цифра опускается до 2 мм и ниже, это уже критично. В таком состоянии колодки могут начинать повреждать сам тормозной диск, превращая обычную замену в более дорогой ремонт.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автономные.

0: какой сегодня день? 7 августа. И какой же сегодня отмечаю замечательный день? Для одних, а для других, может быть, не замечательный. Но они стараются что-то изменить, чтобы День холостяка не отмечать каждый год. Сегодня День холостяка – праздник для мужчин, которые пока не поставили штамп в паспорте. Ну, сейчас, по-моему, вообще уже не ставят и вполне комфортно себя чувствуют в статусе свободного человека и, возможно, ничего не хотели бы менять. Можно сказать, это официальный повод наслаждаться независимостью, самому выбирать, что смотреть вечером и совершенно не объяснять, почему ужин сегодня состоит из пиццы и кофе, потому что ты любишь это и употребляешь, никто тебе не скажет, что это вредно и так далее. Брак перестал быть обязательной частью взрослой жизни. Сегодня в 21 веке, в 26 году люди все чаще сами выбирают, вступать им в отношения или нет, и когда именно это делать. Родители нам, слава богу, уже тоже перестали навязывать свой институт семьи и брака, да, потому что поняли, что это с новыми людьми, со современным обществом не работает. И мы осознанно можем идти в жизнь, где можем прожить от начала до конца в статусе холостяк. Статус отношений сам по себе не дает человеку, не делает человека счастливым или несчастливым. Но самое главное – это комфорт с собственным выбором. То есть, если ты доволен своим выбором, то все прекрасно и все правильно.
1: За хитом
2: Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Если недоволен, тогда включай музыку. И лето продолжается. Выходи на улицу, гуляй, встречайся, знакомься. И пускай тебе повезет с твоим выбором. И с твоей встречей с новым человеком.

финалочка в рубрике «Не звучит». Послушаем здесь новую песню «Мои мучения». Слава богу, что не я автор, мучений у меня нет. Но зато есть у «Немига». Это белорусская поп-группа, название которой отсылает к одной из самых известных улиц Минска. Здесь будет речь про побег и точку невозврата. Опять отношения. В начале песни следующие строки мы услышим. «Ты меня так просил остаться с тобой дома, а я ушла навсегда». Героиня осознанно бежит из дома, как мы уже поняли, пытаясь заглушить душевную боль алкоголем и музыкой. И там будет фраза. «Сама себя лечу, мои мучения», которые подчеркивают, что она пытается справиться с травмой в одиночку. Новая песня и впервые здесь на Топ-Радио.

0: Фатим за металл еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: 7Bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7Bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: если вы думаете, что две недели подряд на первом месте – это очень много. Я вас уверяю, нет. Потому что, по-моему, следующий трек, который у нас будет звучать в эфире, это воспоминания лидера 2024 года Eminem Houdini. Он был вообще 4 недели подряд, по-моему, на первом месте. Так что 2 недели на первом месте подряд — это еще не срок. И не рекорд далеко. Рекорд был 5 недель подряд. Тем не менее, этот трек у нас лидер.
1: Место номер 1.
0: Вот уже 14 дней, и сегодня мы узнаем, пойдет ли на еще одну неделю в статусе лидера. Югел и Moon to the Sun. Ну а 2 года назад у нас на первом месте оказался Houdini и Eminem, который в итоге стал в 24-м году лучшим из лучших в годовом хит-параде.

как вам такая идея менять моторное масло в 4 раза реже? Кажется, ученые к этому идут и придумали, как замедлить старение моторного масла. Особенно сейчас, когда очень сильно подорожало моторное масло в этом 26-м году, я даже слышал, что где-то до 60-70% некоторые масла. Скоро об этом, ну а пока погода.

В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается. Ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу. А вторая половина дня теплее. В понедельник температура воздуха поднимется до 20.

0: 22-27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. В середине следующей недели будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха в среду не превысит 18-22 градусов, а в ночь на четверг местами ожидается, что воздух может остыть даже до плюс 5 градусов.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в пятницу в Латвии преимущественно облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные осадки в виде дождя, порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Латгале 22-25, 19-24 в Видземе, 18-21 в Курземе. В Риге без существенных осадков, преимущественно облачно, порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха 23 градуса тепла.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Автомобилисты, которые каждый раз при замене моторного масла смотрят на цену и думают, а нельзя как-нибудь пореже. Особенно сейчас, когда в этом году на некоторые моторные масла ценник вырос даже на 70%. У меня есть хорошие новости. Ученые разработали новую комбинацию присадок, которая по результатам испытаний способна замедлить старение моторного масла 3-4,5%.

0: раза. Все дело в окислении. Высокая температура и контакт с воздухом постепенно меняют свойства масла. Оно густеет и хуже защищает двигатель. Исследователи объединили два типа антиоксидантов. В итоге вместе они работают эффективнее, чем по отдельности. В лабораторных испытаниях некоторые масла с новой комбинацией присадок показали значительно меньший рост вязкости и меньшее образование продуктов окисления. Но есть важный момент. Это пока не означает, что европейскому автомобилисту теперь можно ездить на одном масле 4 года и забыть про сервис. Речь идет о лабораторных результатах. А реальный интервал замены зависит от конкретного двигателя, масла и условий эксплуатации. При этом технология потенциально может снизить расходы на обслуживание и количество отработанного масла. Так что мечта «залил масло и забыл» пока остается мечтой. Но, похоже, ученые, пускай и медленно, но все-таки к ней подбираются.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

хитом заканчивается. Небольшой анонс завтрашнего автоклуб. Расскажу, где бесплатно можно сдать покрышки. Раскрытые километры. Привычки, которые портят нам резину автомобилей. За эти советы световые на дороге можно получить штраф. За предупреждение светом можно получить в Европе штраф. Как быстро портится топливо, если мы пытаемся его перекупить и сохранить. Менять масло 4 раза.

0: Зареже.
1: Это дневной эфир. Захитом.
0: Критические сигналы о замене колодок. И главная тема, потянет ли ваша машина прицеп. Все это завтра с 10 до 12. И не только это.

0: Юрий не до завтра, а до сегодня, через 4 часа после Исаевой, Алины, хотел сказать, но нет. Лина Исаева, следующие 2 часа. И не Андрей, а Артем Демьяненко. Андрей отдыхает, ему хороший отдых, я так понимаю, что и следующую неделю. А мы с вами отдохнем 4 часа, вернее я, после чего... Очередные музыкальные итоги. ТОП-20.
1: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam sūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2 eiro 49 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2 eiro 99 centi. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, евро 49. Зем-Зем цены в Мего.

0: Go.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

Добрый-добрый день! Ну что, пятница в самом разгаре, и в этой суматохе дел меня посетила одна мысль, которая, как всегда, мне кажется, оказывается правдой. Чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Ну, казалось бы, парадокс, но, кажется, силы должны заканчиваться где-то там еще на третьем деле с утра, а получается наоборот, когда день насыщенный, будто бы включается какой-то внутренний моторчик, который сам себя заряжает. Так что предлагаю сегодня продолжить его раскручивать.

опыт, сделаем эту пятницу продуктивной, но без суеты. А потом с чистой совестью отправимся на встречу выходным. А это Топ Радио. С вами Лина Исаева. Проведем часть этого дня вместе. Начинаем.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сейли айцина гаршу целюйума. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Выгодное предложение уже в Буницах АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницах АБЦ.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Элви айцина трапи десятника. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
6: Izvēlējies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Ребят, ну вы только послушайте, что он учудил. В Уэльсе полиция задержала мужчину, который почти час просидел на крыше больницы в длинном черном плаще с косой и кричал прохожим. Пациенты и врачи, мягко говоря, были не в восторге. А когда дело дошло до суда, мужчина заявил, что все неправильно поняли. И по его словам, он был вовсе не смертью с косой. Он утверждал, что был птицей. Правда, суд этот творческий замысел не оценил. Тем более, что выяснилось, на крышу он отправился уже после нескольких краж в магазинах. Нет, ну попытка, конечно, оправдаться хорошая, но все-таки версия не

0: будет Фил Гейн от Сони Фадера на Топ Радио. Продолжаем нашу пятницу вместе.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grammi sviesta cesvaine, oho, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grammi lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99 €, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 €9 и бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны.

0: начинается сегодня в 21.23.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
2: Топ-радио. All-time favorite.

0: опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Blum Jumbo 2,49 €. Maksimāli.

0: онлайн-экан.ру.кто.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99 и печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

Если вы вдруг еще не придумали, чем же заняться на этих выходных, то Рига уже все придумала за вас. Столица потихоньку начинает отмечать свой день рождения. В середине августа Риге исполнится 825 лет. И в эти выходные по всему городу запланированы концерты, спектакли, танцы, мастер-классы и семейные развлечения. Одной из главных площадок станет Гризинкаунс, где в субботу с полудня и до самого вечера будут выступать музыканты, артисты, фокусники. Пройдут также творческие занятия и развлечения для всей семьи. А уже сегодня вечером на Домской площади покажут музыкальный спектакль «Мятежная Рига», который посвящен одному из самых известных эпизодов в истории.

нашего города. Так что, если погода не внесет свои коррективы, впереди у Риги очень праздничные выходные, а это отличный повод выбраться из дома и немного погулять по любимому городу. И с наступающим тебя!

Если вы когда-нибудь слышали выражение «родильный туризм», то сейчас оно снова оказалось в центре внимания. А все потому, что Дональд Трамп подписал указ, который должен ужесточить правила в отношении иностранцев, которые приезжают в США специально для рождения ребенка, чтобы тот автоматически получил американское гражданство. Кроме того, администрация предлагает пересмотреть и само право на гражданство по рождению для некоторых категорий иностранцев. Правда, это еще далеко не финальная точка. Подобные инициативы уже становились предметом судебных разбирательств. Поэтому впереди, скорее всего, еще немало обсуждений. Но вот имейте в виду, что тема американского гражданства становится все менее автоматической и более бюрократической. И если вдруг вы хотели родить американца, то имейте в виду, что

0: смотрите, Like a Child от Armin Van Buuren, трек из топ-20. Судьба его решится уже сегодня вечером.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99 и печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон.
2: TV6 Jūlijs bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.

еще куда-нибудь хочется, есть способ сэкономить на жилье. Но придется, правда, немного помолиться. Немногие знают, что в Европе можно жить в монастырях. Да, звучит это как начало личностного кризиса, но это вполне рабочий формат. Во многих городах Европы, особенно в Италии, есть гостевые дома при монастырях, религиозных общинах и паломнических центрах, куда спокойно заселяют обычных туристов. Заселение в такой гостевой дом не означает, что вас разместят в келье, вот эту свечку, и попросят три раза в день размышлять о бренности бытия. Обычно это простые комнаты, где тихо, чисто и спокойно. При этом расположены эти места часто там, где обычный отель за похожие деньги предложил бы вид на вентиляционную шахту соседнего здания. А за ночь там обычно просят 40, ну, максимум 90 евро. Причем это не койка в общей комнате, а отдельный номер, часто еще и с завтраком. При этом ваш возраст, пол и вероисповедание вообще не проверяют, но есть нюансы. Все-таки это не отель в привычном смысле. Бар в лобби тут не предусмотрен. А вот ранний заезд, правила тишины и иногда ограничения по времени возвращения вполне могут быть. Но в остальном разница с отелем чувствуется лишь в мелочах. Например, на ресепшене вам вместо «добро пожаловать» скажут «мир вам». И главное будет ответить что-то в таком же благостном стиле. Пользуйтесь, не благодарите. All-time favorites.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм, 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм, 2,89. Lidl. Стоит того!

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны воздух прогрелся до плюс 22 градусов тепла. На востоке страны до плюс 24. В столице сейчас плюс 23. Порывистый западный ветер до 13 метров в секунду. Осадков в этим вечером не ожидается. А закат солнца состоится в 21:23.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: 39 центов. Зэм-зэм цены в Мега.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Предложение супервыходных в Лидл с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм, €29. Игристые орехи 200 грамм, 2,49. Лидл стоит того.
3: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.

ни курс валют, ни рабочие мейлы, боже упаси, и даже не то, что приготовить сегодня на ужин. Главное, насколько погода на выходных будет совместима с нашими намеченными планами. И, судя по прогнозам, выходные будут с характером. В субботу местами обещают кратковременные дожди и даже грозы, зато воскресенье порадует более спокойной и теплой погодой. А в понедельник лето еще раз напомнит о себе, воздух прогреется до плюс 27, прежде чем во вторник снова немного похолодает. Так что, друзья, желаю вам поймать эти солнечные моменты на выходных. А если вдруг пойдет дождь, ну и пусть он застанет вас где-нибудь в хорошем месте и в хорошей компании. Ну а с вами была сегодня Лена Исаева. Отличных вам выходных. Услышимся совсем скоро на Топ-радио. Слушайте сегодня Топ-20 после 7 вечера. А сейчас в эфире будет

Погода, погода, что? Да какая разница, какая там погода? Пятница – это уже крутое настроение. Всем добрый вечер, вечерний драйв. С вами я, Артем Демьяненко. Поехали. WhatsApp 2 5 0 37.

неделя уже прошла, и уже где-то вторую неделю этот трек меня заставляет, я думаю, не только меня радоваться. Это новиночка от Joel Corey, Whisper. Дорожная информация в пятницу актуальна. Поехали.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ радио о погоде этим вечером в Латвии. Преимущественно пасмурная погода, но после 9 опять будет более ясная погода. Западный ветер до 3 метров в секунду. Осадки незначительные, возможны в центральной и восточной части страны. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 18 до 20 градусов. Латгал 20-22. В Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 17 до 20 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, datorpele ar paliktni TNB, divi veidi, 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetarijas sistēma, 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč, 40% atlaide. Rimi.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Эуцерин для требовательной кожи и косметику Филорга для замедления признаков старения. В хороших руках. Апотека.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать.

0: свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt. Элви по своим.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99 €, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.

моим серотонином. Be my serotonin. У меня есть свои любимчики в топ-20-ке. James Hype и Serotonin. Конечно же, один из них. Долго я Сергея Литвинова мучил. Говорю, ну, намекни мне, что там будет с ним в эту пятницу. Говорю, расскажи. Он же уже знает что-то наперед. Сегодня сколько? Меньше полтора часа буквально осталось. Будет рассказывать, кто где, кто куда поднялся, кто вылетел, кто прилетел. Новички, да, претенденты. Хорошие последнее время. Так лето заставляет артистов творить классные хиты. Вот когда-то и Дэвид Гетта склеил, смастерил. Would I lie to you? WhatsApp 25037. Какие у вас планы на пятницу, а?

0: Mājas kafejnīcas.lv.
1: Stonrock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrock – очевидная прочность.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
6: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Валдемара, от Элизабетас до бульвара Кронвальда, от Нагустова, Замкологатова, от Эритю до Бривибас, также на Валдемара, от Кипсала до Слокас, пробка улица Краста, от Пурвиша до железнодорожного моста, движение затруднено, и бульвар Калпака, от Бривибас до Валдемара, пробка, телефон для дорожной информации 25037.

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

музыкальные итоги топ-20-ки. Это уже с Сергеем Литвиновым. Ну и по традиции, если прошлый час мы начали с эспрессо, то этот начнем вместе с Айовой и кофе-вечериночкой.

0: Down For Real. И другие треки сразу после рекламы.
1: Теперь Weekend. Школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
4: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Акропол, Ипиркшинас центри и Зидот ЛВ айцина. Палидзесим сагатавоties скулай копа. Палидзесим. Grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
7: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и в

0: Ранкове РДФС ТВ.
1: Выгодные предложения уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Сабете.

Купил ламинат, привез, понял, что он не подходит, отвез. Купил другой, привез, вроде подходит. Но на сегодня это все. Укладывать буду на выходных, пишет Виктор. Правильно, пятница уже надо отдыхать. Ремонт в пятницу вечером.

сестры. Двойняшки, вам привет от старшей сестры. 2-5-0-37, наш WhatsApp. Если есть актуальная дорожная информация, куда же без этого в пятницу, пиши, сообщай, едем дальше. МК Клемент.

0: страновой отпуск. Предложение до 1 сентября. Дрогос. Почувствуй красоту.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер 3 вида, 3,69. И рис длиннозерновой, евро 49. Зем-Зем цены в Мего.
2: Стоунрук – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрук – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрук – очевидная прочность.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 centi. Maxima.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Валдемара от Кипсала до Слокас, также у Манягатва от Вациеша до Лепаяс, на островном мосту от Луцавсала до улицы Телц пробка, также улица Бривебас от Лелвардес до Шмерля движение затруднено, и на Кристопа от Мелнсила до Трейлиню пробка, телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Завтра в Латвии переменная облачность, западный ветер слабый. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы от 20 до 22 градусов. В Латгале 19-21, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 19 до 21 градуса.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Рейтинг-чарта. Да, осени есть еще время. Здравствуйте, вечером вам добрый, хотя еще светло, и это здорово. И лето продолжается. И впереди нас ждут еще несколько жарких музыкальных пятниц, новые премьеры, неожиданные взлеты, падения и, конечно же, борьба за первое место. Кстати, да, сегодня у нас будут сюрпризы, об этом чуть позже. В середине выпуска мы подведем итоги всего месяца ушедшего, это июля, и узнаем, какая песня стала главным хитом прошлого месяца. Кто собрал больше всего побед, баллов, очков, кто дольше оставался на высоких позициях, мы это узнаем сегодня в середине этого чарта. Ну а пока претендент в наш топ-20, и после чего статистика этого выпуска. А первым среди претендентов у нас Holy Flame, Iowa, Dos и Love You. Первая неделя.

первый президент в наш ТОП-20. Халифлей, Майова, I love you. Позитивная летняя композиция, посмотрим. Статистика этого вечера. 8 треков идут наверх, и кто-то лучше всех аж на 8 строчек. 7 падают, кто-то в 7 позиций потерял. 3 трека на месте и 2 новинки, значит, двое покинули нас. И это

знака минус не ожидал. Удивительно. Я даже не знаю, какие слова можно подобрать. Как так вы взяли и упустили этот трек? С седьмой строчки наш топ-20 покидает Баиндия и Мод Шаде. Трек, который совсем недавно еще боролся за первую позицию, но после череды падений, видимо, не оправился. Лето продолжается, летняя тема еще как бы должна актуально быть, но как получилось, так получилось. Этот трек покидает наш топ. За те недели, что он был у нас в топе, он был 10-й, 9-й, 7-й, 5-й, 2-й, 3-й, один раз на втором месте. Весь пьедестал почета собрал и два раза номер один. Также нас покидает самый большой ветеран чарта, это Тиесто и его Beautiful Places. Он так и не смог добраться до первой строчки. Тем не менее, показал неплохие результаты. Провел 20 недель в нашем топе. А высшее место оказалось третье. Где он был 4 недели. Loud Luxury, One Call Away. Претендент номер 2. Первый.

0: добро пожаловать к нам в ТОП-20, это Зерп, а также его друзья Суай Ли, американский рэпер и певец, а также Хели Абди, Хели Абади, это молодая певица и автор песен, которой предстоит еще доказать музыкальному миру, что она должна быть на слуху. Что касается Зерба, то он уже всем все доказал, бразильский диджей и продюсер, который за последние годы заметно выстрелил в мировой музыке, на дэнс-сцене он очень популярен. Его большой прорыв случился с треком «Муаки», вот этим. Трек стал международным хитом и собрал сотни миллионов прослушиваний. В нашем топе он с этим хитом дошел до первого места и там был неоднократно. Герои в песне «Что к нам пришла», «Metal Eclipse», герои в песне договорились не усложнять и держать все в рамках легкого флирта, однако чувства берут верх, а на горизонте появляются 20 пропущенных вызовов. Эта песня с титаническим трудом все-таки, ну, прошла к нам в топ. Посмотрим, что они покажут через неделю.
1: 19-я позиция.
0: Но успех повторить Уаки будет сложно. Вверх на одну строчку. Соня Федера, Feel Again. Пятая неделя в топе, высшее место 13-е.

0: Несмотря на то, что название песни отсылает к Партенопе, древнему названию Неаполя, это Италия, этот итальянский летний хит не про конкретно город, а про посвященный сложным отношениям, тоске по ушедшей любви и ностальгии. А так и не скажешь по этому позитивному вайбу. Марк энд Тремонт и его итальянские друзья сегодня располагаются у нас на 18-й строчке. И это, я вам скажу, регресс.
1: 17-я позиция.
0: Новинки прошлой недели. Всего лишь 2 недели, и сегодня вниз на 6. Не самое большое падение, но неприятно.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Теперь в Weekend на новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
5: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас.

0: Третий, последний на этой неделе претендент в топ-20. Первая попытка — Карлита и Софи Такер. «Манхэттен», все очень просто. Простая, легкая композиция. Известные представители современной электронной и танцевальной музыки в эфире топ-радио. Они объединились для создания жизнерадостного сингла «Манхэттен». Получилось у них или нет, можно уже голосовать и узнаем через неделю или две.
1: Место номер 16. 16.
0: Пятикратный победитель нашего чарта. И после того, как Тиесто покинул наш топ-20, самый большой долгожитель хит-парада, 20-я неделя, гордый Реннер Зонабелт, «Локо-Локо», впервые так низко, с 9 на 16. Это самое большое падение недели, вниз на 7.
1: Позиция.
0: Стабильность у Джеймс Хайп и Серотонин. 6 недель в топе, вторую неделю подряд на 15-й строчке. Выше места — 6-е.

0: Место номер 12.
1: 12-е.
2: Мы встречаем Инну и Матому Dream Out Loud. 9 недель на нашем топе. Это самый крутой результат за 9 недель в нашем топе. Плюс 4 строчки. Впервые высоко так забирается этот трек. И это на 9 неделе.
0: Одиннадцатая позиция.
2: Еще один неожиданный сюрприз со знаком минус. Пилатов и Карас среди счастливых людей. Трек, который, казалось было бы, будет бороться сегодня за победу с 5 на 11. 7 недель в топе. Еще неделю назад были в топ-5.

0: Like a Child был лучший. Зиверт Газ номер 2, номер 3, Баинзия и Шаде. А вот в июле на 10 месте оказались Gaz of Brothers и Santa Lucia. На 9 месте Ольга Серябкина, Дима Урих, 8901. Exda Bass, Message in the Battle, номер 8. Леонид Руденко, что покинул уже наш топ, Дача, номер 7. Номер 6, Гордый Ренард Зонневелд, Лока Лока, номер 6. За весь месяц. Нет, это не шутка и не музыкальная опечатка. Действительно, на 5 месте сегодня Филатов и Каро среди счастливых людей. В недельном чарте номер 11 за месяц, июль номер 5. В прошлом месяце они были дважды четвертые, дважды пятые и один раз номер 9. 54 балла.
1: Номер 4. Четвертое.
0: Трек покинул наш топ сегодня. Баинзия и Мод Шаде. Номер 4 за месяц. Были в прошлом месяце первые, третьи, пятые, седьмые, девятые. 65 баллов. А теперь начинается самое интересное. Такого у нас еще не было.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Место номер 3 и место номер 2 и 1 разделяет один всего лишь балл. Югел and Moon to the Sun. 102 балла против 103 у первого и второго номера. Какая сумасшедшая плотность. Два раза номер 1. Один раз номер 2. Один раз номер 4. Один раз номер 5.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Армин Ван Бюрен, Like a Child, можно было бы и поставить на первое место, потому что одинаковое количество баллов, как и у меня, бойкий экспонат. Но есть одно но. У Армина одно первое место, одно второе место, три третьих.
1: Место номер 1.
0: Мия Бойко, экспонат, те же 103 балла. У нее тоже одна победа, но два вторых места против одного у Армина второго. Также было третье место и четвертое.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. Десятое.
0: Поздравляем Мия Бойко и поклонников этой певицы. Сегодня этот трек продолжает бороться за победу в недельном чарте уже августа месяца. Чаем самый большой прогресс недели. Дэнс Этерия, Мадонна.

0: еще не повод грустить. Только вниз на одну строчку остались в топ-10. Четыре недели в топе, да.
1: Оля, не обездолен.
0: Жиган, не лето, не умею грустить.
1: Оружие я
2: просто... Место номер 8. 8.
0: Совсем не грустно, у Мадонны складываются дела в нашем чарте. Оба трека прогрессируют. Один завоевал самый большой прогресс недели, как мы выяснили с вами на 10 месте. И этот тоже поднимается не так шибко, но плюс две строчки — это лучше, чем ничего. Мартин Гаррикс, Bizarre.

Ольга Серябкина и Дима Урих в нашем топе. Они познакомились благодаря инициативе Оли. Название трека 8901 является знаковым кодовым числом для обоих.

Чеси Рябкина давно следила за творчеством молодого уральского музыканта. После того, как в мае этого года они в соцсетях познакомились, после трека «Мальорка» она решила действовать.

0: Думаю, что для Димы это большой успех, когда к нему обращается звезда такого калибра, как Серябкина. Бывший лидер группы «Серебро» после Темниковой.
1: Место номер 6.
0: Что случилось? Как так? Всего лишь 6 недель в топе, но уже неприятное такое падение. Со второй на шестую. Все были шансы побороться за вновь первую строчку, но даже сегодня без топ-5. Мия Бойко!

В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимбажу Пиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: Можно поздравить поклонников Люси Чебосиной. Вам удалось с первой попытки привести к нам в топ этот новый трек «Зеленые глаза». Дебют сразу с пятой строчки. Это очень серьезная заявка. Новинка еще не успела провести в нашем чарте ни одну неделю, а уже находится буквально в шаге от пьедестала почета. Чебосина — одна из заметных представительниц современной поп-сцены. В тексте трека мы услышали с вами фразу о том, что каждой девушке трофею нужен чемпион. Люся считает, что заслужила искреннюю любовь и, наконец, встретила мужчину, который стал для нее тем самым чемпионом. Осталось только трек привести к чемпионству в нашем топе. Интересно то, что Люся Чебосина уже имеет опыт побеждать, поэтому пускай прилагает все усилия и свой опыт в том числе. Ровно год назад, прошлым летом, она два раза возглавляла наш топ вот с этим треком под названием «Каблук» и целых пять недель продержалась на втором месте.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Так что история повторяется, но уже с другим треком. Есть новая вершина у нашего латвийского диджея X-DaBass, Messenger in the Battle. С 11 на 4, плюс 7 строчек, не самый большой прогресс недели, как мы выяснили, 8 недель в топе, но это лучший результат за 8.

0: Ребята, итак, у нас на очереди топ-3. Впереди обладатель 6-го места неделю назад Санта Лучия, Guys of Brothers. Впервые проходит в топ-3. Осталось выяснить, на каком месте. Неутолимый Like a Child. Вот уже 13 недель в топе. Армин Ван Бюрен все еще с нами и продолжает бороться. И, конечно же, You Go to Moon to the Sun. Трек, который сегодня устроил поход за своим 3-м подряд золотом. И есть все шансы стать лучшей песней, ну, раз не июля, то всего августа. И в итоге...
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: В итоге номер 3. У нас новый лидер. Как в июле, во всем месяце, номер 3, так и сегодня, первую пятницу августа, номер 3. Тоже неплохо. Кстати, первая бронза у этого трека.

0: суперпрограммы Dance Floor осталось немного времени, а у нас есть еще два трека, поэтому немного поспешим. Развязка нашего музвечера прямо сейчас. За победу поборется Армин Ван Бюрен. Like a Child, трек, который все лето в топ-3, все лето, каждую неделю, каждую пятницу. Как в мае зашел на пьедестал почета, так его и не покидает. 5 раз номер 3. 3 раза номер 2 и 2 раза номер 1 против супер-диджея «Два брата», которые прибыли в наш топ-3 с треком «Санта Лучия» впервые сегодня. Они самостоятельно добились больших успехов в шоу-бизнесе, без богатых спонсоров и связей. Первые треки они записывали дома на обычный микрофон, прикрепив его к вешалке для одежды. Кстати, Армин начинал как диджей в местных нидерландских клубах во время учебы на юриста. И первый прорыв у него был в 97-м году.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Потом был успешный 99-й, пошло-поехало. Как-то у него было попроще. Ну вот и наград у него тоже с этим треком гораздо больше, чем у Санта Лучия, который сегодня одерживает свою первую победу. А Армин опять второй.

0: Destiny's Child — это уже 11-я награда и 3-я золото. У Сант-Лучи 1-я награда и сразу золото. Ну и правда, Армин гораздо больше времени проводит. На 10 недель больше времени проводит в нашем топе. 13 недель против 3-х у Gayazo Brothers Сант-Лучи. Сегодня 6-й на 1-ю поднимаются и одерживают свою первую победу.
1: Лидер этой недели. Место номер 1.
0: До того, как музыканты стали популярными, им пришлось потрудиться. Ильяс учился в медицинском колледже, успел поработать фельдшером. Тимуру понадобилось еще и поработать грузчиком, чтобы накопить на первую технику для записи.

0: как музыка стала приносить доход этим ребятам, они действительно много работали, и не на самых высокооплачиваемых работах, подработках. И мало кто знает, что у братьев есть еще и сестра по имени Милена. Она тоже, кстати, увлекается музыкой и записывает собственные треки. Но я не слышал совместную работу никакую от Brothers и Милены. Возможно, все еще впереди. Историческая победа у братьев сегодня уже есть в Санта-Луче. Это ваша заслуга, потому что мы составляем наш топ только исключительно по вашим голосам, как в Телеграм. Топ-радио только хорошие новости каждую среду, четверг и пятницу. И круглосуточно топ-радио.лв, раздел топ-20. Заходите и голосуйте.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть твой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
0: Это был ТОП-20 на ТОП-радио. Дальше Dance Floor. Пока.

0: Постоянный гость программы Армина Ван Бурена «Estate of Trance». Участник фестивалей «Amsterdam Dance Event», «Miami Music Week», «Global Gathering», диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу «Interplay».
1: Встречайте!

0: Александр Попов.
1: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу «Интерплей» на Топ-Радио. Всем приятного прослушивания.
2: Interplay Radio Show. Top Radio.